0: WMNH 95.3 Manchester.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,